Бумага салат, готов салат, ура салат. Свечка, пырна, готовла. Спроуза меч. Но на диете да учтешь. И пассиет их спеть. Кушки, на трунце твое. Да вас, вас. Да паура грек, вас. Да паура грек, весь мой спроха.